В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц.

Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.gp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Монакова. Данный информационный выпуск был записан 23 июля в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. В Японии продолжает царить экстремальная жара. США и Иран угрожают атаковать инфраструктуру. Зеленский заявил, что Украина нанесла удары по российским объектам логистики. А сейчас обо всем подробнее. В четверг Японию ждет еще один день изнуряющего зноя. Ожидается, что в некоторых районах температура воздуха достигнет 40 градусов по Цельсию. Согласно прогнозу метеорологического управления Японии, в четверг продолжится палящий зной, достигающий опасных уровней. Синоптики ожидают, что температура воздуха достигнет и превысит 40-градусную отметку в городах Нагоя и Гифу региона Токай, а также в городах Кофу и Киото. Предупреждения об угрозе тепловых ударов опубликованы для 39 из 47 префектур страны. Власти призывают население продолжать остерегаться тепловых ударов. Жителям рекомендуется использовать кондиционеры воздуха, употреблять достаточное количество воды и соли. Метеорологическое управление также призывает избегать продолжительной деятельности на открытом воздухе. В среду дневные максимумы температуры достигли 40,6 градуса в городе Кувана префектуры Мие и 40 градусов и выше в трех других местах, в том числе в префектурах Сидзуока и Гифу. Из-за экстремальной жары большое число людей по всей стране доставляют в больницы для оказания помощи в связи с тепловыми ударами. Обостряется противостояние между Соединенными Штатами Америки и Ираном из-за Ормузского пролива. Президент США Дональд Трамп выступил с новым предупреждением в адрес Тегерана. Он заявил, что на любое нападение на суда в проливе США ответят ударами по гражданской инфраструктуре Ирана. В среду Трамп опубликовал эту угрозу в социальных сетях. Он заявил, что будет атаковать мосты и электростанции, в том числе расположенные в Тегеране. Иранское информационное агентство ТАСНИМ сообщает, что официальный представитель военных предостерег США от подобных действий. Он заявил, что Иран ответит ударами по инфраструктуре и мостам в регионе, включая энергетические объекты, связанные с интересами США. Между тем, между двумя сторонами также сохраняются разногласия по поводу иранской ядерной программы. Израильские и американские официальные лица сообщили Wall Street Journal, что, по мнению израильской разведки, Иран переместил тысячи центрифуг для обогащения урана в глубокие горные туннели. Подземное хранилище находится в горе Коланг в центральном Иране, известной как гора Кирка или Пикакс. Они заявили, что Иран переместил центрифуги после прошлогодних атак на его ядерные объекты. Трамп пригрозил вскоре нанести крупный удар по этой горе. Представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи выступил с опровержением в социальных сетях. Он заявил, что никакой ядерной деятельности там не ведется, и назвал акцент Вашингтона сфабрикованным предлогом для агрессии, разрушения и саботажа. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вооруженные силы его страны вновь нанесли удар по крупным российским логистическим объектам. В среду Зеленский заявил в социальных сетях о том, что эти объекты снабжают российскую армию комплектующими для беспилотников, навигационным оборудованием и другими устройствами. Он опубликовал видеоматериал с пожаром и дымом, возникшими предположительно в результате одного из ударов. Один из представителей украинских вооруженных сил сообщил, что удары были нацелены на крупнейшее предприятие розничной онлайн-торговли «Wildberries». Объекты этой компании также подверглись удару в субботу. Между тем, президент России Владимир Путин на заседании правительства в среду заявил, что положение в экономике стабильное. Он добавил, что сложности на топливном рынке имеют временный характер и не скажутся на экономике в целом. Министерство обороны России заявило, что его силы нанесли удары по морским портам, судам и центрам логистики в Украине. Правительство Японии приняло решение о проведении масштабной экономической и фискальной политики, первой подобной меры при премьер-министре Такаити Санае. Цель этой программы – значительное увеличение инвестиций для создания сильной экономики. Во вторник министры кабинета одобрили программу, основанную на идее ответственной и стимулирующей фискальной политики.
Такаити заявила: «Мы остановим тенденцию чрезмерной экономии и недостаточных инвестиций в будущее. Мы значительно увеличим внутренние инвестиции». Данная политика предполагает сотрудничество государственного и частного секторов для содействия инвестициям в стратегические области. Стратегия роста предусматривает, что к 2040 финансовому году оба сектора инвестируют в общей сложности более 370 триллионов йен или около 2 триллионов 260 миллиардов долларов в 17 областей. В число целевых областей входят искусственный интеллект и микросхемы, а также судостроение. В политике указано, что необходимо исправить негативные последствия годового планирования бюджета. Правительство стремится создать новую систему распределения инвестиций, основанную на многолетнем бюджетном планировании. Эта политика также направлена на достижение баланса между фискальной устойчивостью и уверенным экономическим ростом. Правительство намерено снизить соотношение государственного долга Японии к ВВП. Этого можно добиться, поддерживая темпы роста непогашенного долга ниже темпов роста экономики. NHK обратилась к главному экономисту исследовательского института Дайва Канда Кейди с вопросом о потенциальных последствиях этого плана. Если правительство сможет успешно реализовать эту политику, работники в полной мере ощутят выгоду от повышения заработной платы и будут больше тратить, что приведет к благоприятному экономическому циклу, сказал он. Однако он добавил, что если активная фискальная политика не будет стимулировать инвестиции, реальная заработная плата может сократиться на фоне высокой инфляции. Канда заявил, что внимательно следит за тем, удастся ли с помощью предложенных мер стабилизировать цены. Украина уже давно использует щиты для укрытия исторических зданий и объектов культурного наследия, чтобы они не пострадали от российских ударов. Однако сейчас в Киеве ведутся работы по их частичному снятию из-за опасений, что помещенные в такие укрытия объекты могут прийти в упадок в условиях затянувшихся боевых действий. С момента начала вторжения России в Украину различные исторические сооружения и каменные статуи по всей стране были закрыты деревянными или металлическими листами для защиты. Однако власти Киева, отвечающие за культуру, решили снять щиты с некоторых памятников города. Они опасаются, что длительное нахождение под щитами может привести к обесцвечиванию мрамора и других материалов, подверженных воздействию температуры и влажности. Они также отмечают, что вид городских улиц с закрытыми памятниками вызывает у горожан дополнительную тревожность. Работы по демонтажу начались в конце июня. В среду рабочие сняли доски, закрывавшие каменную статую возле Национальной оперы Украины, и убрали защитные материалы вокруг верхней части скульптуры. Киевские органы культуры заявляют, что с момента начала российского вторжения пострадало более 200 объектов культурного наследия. Они отмечают, что поддерживать эти объекты в закрытом состоянии было непросто, и важно восстановить городской ландшафт, чтобы сделать историю и культуру страны доступными для всех. Некоторые жители раскритиковали этот шаг, поскольку в последние месяцы столица подвергалась масштабным российским атакам. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня в нашем эфире 21 урок. Мы узнаем, как сказать по-японски, где вы находитесь. Во второй части урока мы расскажем о комбине – удобных магазинах Японии.
1: Студентка

0: Вьетнама. Там и фотограф из Китая Мия путешествуют по Хоккайдо. Сегодня они хотят встретиться с Кайто на популярной среди туристов башне с часами в Саппоро. Там и Мия ждут внутри башни, потому что на улице холодно. Вот там начинает звонить телефон. Это Кайто.
1: Послушайте диалог 21 урока.
2: もしもし、タムさん。 今どこにいるの?
3: 時計台の中にいます。え、中?
4: じゃあ僕もすぐそっちに行くね。わかりました。あ、カイト、こっちこっち。ごめん、遅くなって。
1: Давайте разберем фразы по порядку.
0: Кайто звонит там.
5: もしもし、タムさん。
1: Привет, Там-сан.
5: Има доко ни иру но?
1: Где ты сейчас находишься?
0: Там отвечает.
3: Токейдай но нака ни имас.
1: Я в башне с часами.
0: Кайто уточняет.
5: Э, нака?
1: А, внутри?
0: И добавляет.
5: Джа, боку мо сугу сочи ни ику не?
1: Сейчас приду.
0: Там отвечает.
3: Вакаримашта.
1: Хорошо.
0: Через какое-то время появляется Кайто. Мия замечает его и говорит.
4: А, Кайто!
1: Ой, Кайто!
4: Коччи-коччи!
1: Мы здесь!
0: Кайто быстро подходит к девушкам.
5: Гомен, осокунатте!
1: Простите за опоздание.
0: Хорошо, что друзья наконец встретились.
1: Башня с часами – двухэтажное белое деревянное здание. Часы установлены на верхушке красной крыши. Башня была построена в 1878 году. Давайте послушаем диалог еще раз.
4: もしもし、タムさん。今どこにいるの?時計台の中にいます。え、中?じゃあ僕もすぐそっちに行くね。わかりました。あ、カイト、こっちこっち。ごめん、遅くなって。
1: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Я в башне с часами. Запомните ее и сможете говорить, где вы находитесь. Давайте разберем фразу. Токейдай – это башня с часами, а нака – внутри. Токейдай но накаде означает «внутри башни с часами». «Ни» за этой фразой – это частица, которая указывает на место, а «имас» – это глагол «иру» в «мас-форме». Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите сказать о существовании кого-то или описать, где находится человек, используйте глагол «имас».
0: Мы изучили глагол «аримас» на предыдущем уроке. Чем он отличается от «имас»?
1: «Имас» используется по отношению к одушевленным лицам. Для вещей используется «аримас».
0: Понятно.
1: Если вы хотите сказать кому-то, где вы находитесь, назовите название места, добавьте частицу «ни» и завершите фразу «имас». Дайте собеседнику ориентир, чтобы описание стало более точным. Как в ключевой фразе «я в башне с часами». Порядок слов должен быть такой. Ориентир, затем частица «но», затем ваше местоположение, а после «ни имас».
0: В нашей фразе ориентир – башня с часами, «токеедай», а местоположение – внутри, «нака». Правильно?
1: Правильно.
0: Послушайте и повторите.
6: «Токеедай но нака ни имас». 時計台の中にいます。Послушайте
1: телефонную беседу о назначении встречи. В ней есть и вопрос, и ответ о том, где находится человек.
7: Има доко ни имаска? Кайсац но май ни имас.
1: Давайте разберем эту беседу.
7: Има доко ни имаска?
0: Где вы сейчас находитесь?
1: «Има» означает «сейчас». Когда вы спрашиваете, где ваш собеседник, скажите «доко не имаска». Недавно мы узнали, что «доко» — вопросительное слово «где».
7: «Кайсацу но май ни имас».
0: Перед турникетом.
1: «Кайсацу» — это турникет. «Мае» означает «перед». «Кайсацу но май ни» — это «перед турникетом».
0: Теперь ваша очередь. Повторите ответ после вопроса.
6: Има доко ни имаска? Кайсацу но май ни имас. Кайсацу но май ни имас.
1: Давайте попрактикуемся с другими локациями. Предположим, вы в круглосуточном магазине комбини. Комбини – это?
6: Комбини. Комбини.
1: А как мы узнали раньше, внутри?
6: Нака.
1: Попробуйте.
4: Комбини но нака ни имас. Комбини но нака ни имас.
1: А теперь вы стоите рядом с информационным центром. Информационный центр по-японски это?
6: Information. Information.
1: А рядом?
6: Йоко. Йоко.
1: Попробуйте.
4: Information の横にいます。Information の横にいます。
1: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит там. Она произнесла ее в разговоре с Кайто по телефону. Запомните ее и используйте в речи.
4: Вакаримашта.
1: Вакаримашта означает «хорошо», «понятно». Произнесите эту фразу, когда вы поняли, что сказал собеседник.
0: Послушайте, как разные люди произносят ее.
8: Вакаримашта.
9: Вакаримашта.
10: Вакаримашта.
0: А теперь попробуйте сами.
6: Вакаримашта.
1: Давайте еще раз вернемся к диалогу сегодняшнего урока. Обратите особое внимание на ту часть, в которой там описывает, где она находится.
2: Мошмоши, Тамсан, има доко ни иру но?
3: Токейдай но нака ни имас.
2: Э, нака? Джа, боку мо сугу сочи ни ику не.
4: わかりました。あ、カイト、こっちこっち。
5: ごめん、遅くなって。
11: ハルさんの知恵袋。
0: А теперь рубрика «Советы Харусан». Сегодня мы расскажем о японских магазинах комбини.
1: Настя, вы часто заходите в комбини?
0: Да, постоянно. Например, за водой или для оплаты счетов. Иногда в комбини удобно назначить встречу.
1: Согласен. Комбини в Японии буквально на каждом шагу. Их очень легко найти. Многие из них работают круглосуточно, 7 дней в неделю. В таких магазинах можно найти огромное разнообразие товаров, в том числе готовую еду, рисовые шарики, сэндвичи, сладости, например, конфеты, мармелад и шоколад. Можно купить напитки, чай, сок, алкоголь и другие, а также журналы и канцтовары. Часто в комбине продаются и шампуни, стиральные порошки, аккумуляторы для мобильных телефонов и даже нижнее белье.
0: Еще в комбине очень удобно снимать деньги в банкомате или забирать билеты на концерт, которые вы купили онлайн. Комбини и правда очень упрощают жизнь.
1: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
0: На следующем уроке там Мия и Кайто отправятся на снежный фестиваль в Саппоро. Оставайтесь с нами!

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Монакова. Данный информационный выпуск был записан 23 июля в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. В Японии продолжает царить экстремальная жара. США и Иран угрожают атаковать инфраструктуру. Зеленский заявил, что Украина нанесла удары по российским объектам логистики. А сейчас обо всем подробнее. В четверг Японию ждет еще один день изнуряющего зноя. Ожидается, что в некоторых районах температура воздуха достигнет 40 градусов по Цельсию. Согласно прогнозу Метеорологического управления Японии, в четверг продолжится палящий зной, достигающий опасных уровней. Синоптики ожидают, что температура воздуха достигнет и превысит 40-градусную отметку в городах Нагоя и Гифу региона Токай, а также в городах Кофу и Киото. Предупреждения об угрозе тепловых ударов опубликованы для 39 из 47 префектур страны. Власти призывают население продолжать остерегаться тепловых ударов. Жителям рекомендуется использовать кондиционеры воздуха, употреблять достаточное количество воды и соли. Метеорологическое управление также призывает избегать продолжительной деятельности на открытом воздухе. В среду дневные максимумы температуры достигли 40,6 градуса в городе Кувана префектуры Мие и 40 градусов и выше в трех других местах, в том числе в префектурах Сидзуока и Гифу. Из-за экстремальной жары большое число людей по всей стране доставляют в больницы для оказания помощи в связи с тепловыми ударами. Обостряется противостояние между Соединенными Штатами Америки и Ираном из-за Ормузского пролива. Президент США Дональд Трамп выступил с новым предупреждением в адрес Тегерана. Он заявил, что на любое нападение на суда в проливе США ответят ударами по гражданской инфраструктуре Ирана. В среду Трамп опубликовал эту угрозу в социальных сетях. Он заявил, что будет атаковать мосты и электростанции, в том числе расположенные в Тегеране. Иранское информационное агентство Тасним сообщает, что официальный представитель военных предостерег США от подобных действий. Он заявил, что Иран ответит ударами по инфраструктуре и мостам в регионе, включая энергетические объекты, связанные с интересами США. Между тем, между двумя сторонами также сохраняются разногласия по поводу иранской ядерной программы. Израильские и американские официальные лица сообщили Wall Street Journal, что, по мнению израильской разведки, Иран переместил тысячи центрифуг для обогащения урана в глубокие горные туннели. Подземное хранилище находится в горе Коланг в центральном Иране, известной как гора Кирка или Пикакс. Они заявили, что Иран переместил центрифуги после прошлогодних атак на его ядерные объекты. Трамп пригрозил вскоре нанести крупный удар по этой горе. Представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи выступил с опровержением в социальных сетях. Он заявил, что никакой ядерной деятельности там не ведется, и назвал акцент Вашингтона сфабрикованным предлогом для агрессии, разрушения и саботажа. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вооруженные силы его страны вновь нанесли удар по крупным российским логистическим объектам. В среду Зеленский заявил в социальных сетях о том, что эти объекты снабжают российскую армию комплектующими для беспилотников, навигационным оборудованием и другими устройствами. Он опубликовал видеоматериал с пожаром и дымом, возникшими предположительно в результате одного из ударов. Один из представителей украинских вооруженных сил сообщил, что удары были нацелены на крупнейшее предприятие розничной онлайн-торговли «Wildberries». Объекты этой компании также подверглись удару в субботу. Между тем, президент России Владимир Путин на заседании правительства в среду заявил, что положение в экономике стабильное. Он добавил, что сложности на топливном рынке имеют временный характер и не скажутся на экономике в целом. Министерство обороны России заявило, что его силы нанесли удары по морским портам, судам и центрам логистики в Украине. Правительство Японии приняло решение о проведении масштабной экономической и фискальной политики, первой подобной меры при премьер-министре Такаити Санае. Цель этой программы – значительное увеличение инвестиций для создания сильной экономики. Во вторник министры кабинета одобрили программу, основанную на идее ответственной и стимулирующей фискальной политики.
Так Аити заявила: «Мы остановим тенденцию чрезмерной экономии и недостаточных инвестиций в будущее. Мы значительно увеличим внутренние инвестиции». Данная политика предполагает сотрудничество государственного и частного секторов для содействия инвестициям в стратегические области. Стратегия роста предусматривает, что к 2040 финансовому году оба сектора инвестируют в общей сложности более 370 триллионов йен или около 2 260 миллиардов долларов в 17 областей. В число целевых областей входят искусственный интеллект и микросхемы, а также судостроение. В политике указано, что необходимо исправить негативные последствия годового планирования бюджета. Правительство стремится создать новую систему распределения инвестиций, основанную на многолетнем бюджетном планировании. Эта политика также направлена на достижение баланса между фискальной устойчивостью и уверенным экономическим ростом. Правительство намерено снизить соотношение государственного долга Японии к ВВП. Этого можно добиться, поддерживая темпы роста непогашенного долга ниже темпов роста экономики. NHK обратилась к главному экономисту исследовательского института Дайва Канда Кейди с вопросом о потенциальных последствиях этого плана. Если правительство сможет успешно реализовать эту политику, работники в полной мере ощутят выгоду от повышения заработной платы и будут больше тратить, что приведет к благоприятному экономическому циклу, сказал он. Однако он добавил, что если активная фискальная политика не будет стимулировать инвестиции, реальная заработная плата может сократиться на фоне высокой инфляции. Канда заявил, что внимательно следит за тем, удастся ли с помощью предложенных мер стабилизировать цены. Украина уже давно использует щиты для укрытия исторических зданий и объектов культурного наследия, чтобы они не пострадали от российских ударов. Однако сейчас в Киеве ведутся работы по их частичному снятию из-за опасений, что помещенные в такие укрытия объекты могут прийти в упадок в условиях затянувшихся боевых действий. С момента начала вторжения России в Украину различные исторические сооружения и каменные статуи по всей стране были закрыты деревянными или металлическими листами для защиты. Однако власти Киева, отвечающие за культуру, решили снять щиты с некоторых памятников города. Они опасаются, что длительное нахождение под щитами может привести к обесцвечиванию мрамора и других материалов, подверженных воздействию температуры и влажности. Они также отмечают, что вид городских улиц с закрытыми памятниками вызывает у горожан дополнительную тревожность. Работы по демонтажу начались в конце июня. В среду рабочие сняли доски, закрывавшие каменную статую возле Национальной оперы Украины, и убрали защитные материалы вокруг верхней части скульптуры. Киевские органы культуры заявляют, что с момента начала российского вторжения пострадало более 200 объектов культурного наследия. Они отмечают, что поддерживать эти объекты в закрытом состоянии было непросто, и важно восстановить городской ландшафт, чтобы сделать историю и культуру страны доступными для всех. Некоторые жители раскритиковали этот шаг, поскольку в последние месяцы столица подвергалась масштабным российским атакам. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня в нашем эфире 21 урок. Мы узнаем, как сказать по-японски, где вы находитесь. Во второй части урока мы расскажем о комбине, удобных магазинах Японии.
1: Студентка из Вьетнама Там и фотограф из Китая Мия путешествуют по Хоккайдо. Сегодня они хотят встретиться с Кайто на популярной среди туристов башне с часами в Саппоро. Там и Мия ждут внутри башни, потому что на улице холодно. У Там начинает звонить телефон. Это Кайто.
0: Послушайте диалог 21 урока.
2: Мошмоши, Там-сан. Има доко ни иру но?
3: 時計台の中にいます。え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。わかりました。あ、カイト、こっちこっち。ごめん、遅くなって。Давайте
0: разберем фразы по порядку.
1: Кайто звонит Там.
3: Мошмоши, Там-сан.
0: Привет, Там-сан.
3: Има доко ни иру но?
0: Где ты сейчас находишься?
1: Там отвечает.
0: Я в башне с часами.
1: Кайто уточняет.
3: Э, нака?
0: А, внутри?
1: И добавляет.
3: Джа, бокумо сугу сотчи ни икуне.
0: Сейчас приду.
1: Там отвечает.
4: Вакаримашта.
0: Хорошо.
1: Через какое-то время появляется Кайто. Мия замечает его и говорит.
4: А, Кайто!
0: Ой, Кайто.
4: Коччи-коччи.
0: Мы здесь.
1: Кайто быстро подходит к девушкам.
3: Гомен, осокунатте.
0: Простите за опоздание.
1: Хорошо, что друзья наконец встретились.
0: Башня с часами – двухэтажное белое деревянное здание. Часы установлены на верхушке красной крыши. Башня была построена в 1878 году. Давайте послушаем диалог еще раз.
4: もしもし、タムさん。今どこにいるの？時計台の中にいます。え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。わかりました。あ、カイト、こっちこっち。ごめん、遅くなって。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Я в башне с часами. Запомните ее и сможете говорить, где вы находитесь. Давайте разберем фразу. Токейдай – это башня с часами, а нака – внутри. Токейдай но накаде означает «внутри башни с часами». «Ни» за этой фразой – это частица, которая указывает на место, а «имас» – это глагол «иру» в «мас-форме». Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите сказать о существовании кого-то или описать, где находится человек, используйте глагол «имас».
1: Мы изучили глагол «аримас» на предыдущем уроке. Чем он отличается от «имас»?
0: «Имас» используется по отношению к одушевленным лицам. Для вещей используется «аримас».
1: Понятно.
0: Если вы хотите сказать кому-то, где вы находитесь, назовите название места, добавьте частицу «ни» и завершите фразу «имас». Дайте собеседнику ориентир, чтобы описание стало более точным. Как в ключевой фразе «я в башне с часами». Порядок слов должен быть такой. Ориентир, затем частица «но», затем ваше местоположение, а после «ни имас».
1: В нашей фразе ориентир – башня с часами, «токеедай», а местоположение – внутри, «нака». Правильно?
0: Правильно.
1: Послушайте и повторите.
5: «Токеедай но нака ни имас». 時計台の中にいます。
0: Послушайте телефонную беседу о назначении встречи. В ней есть и вопрос, и ответ о том, где находится человек.
6: Има доко ни имас ка? Кайсац но май ни имас.
0: Давайте разберем эту беседу.
6: Има доко ни имас ка?
1: Где вы сейчас находитесь?
0: Има означает сейчас. Когда вы спрашиваете, где ваш собеседник, скажите «доко ни имас ка». Недавно мы узнали, что «доко» — вопросительное слово «где».
6: Кайсац но май ни имас.
1: Перед турникетом.
0: Кайсацу — это турникет. Мае означает «перед». Кайсацу но май ни — это «перед турникетом».
1: Теперь ваша очередь. Повторите ответ после вопроса.
5: Има доко ни имас ка? Кайсац но май ни имас. Кайсац но май ни имас.
0: Давайте попрактикуемся с другими локациями. Предположим, вы в круглосуточном магазине комбини. Комбини – это?
5: Комбини. Комбини.
0: А как мы узнали раньше, внутри?
5: Нака.
0: Попробуйте.
7: Комбини но нака ни имас. Комбини но нака ни имас.
0: А теперь вы стоите рядом с информационным центром. Информационный центр по-японски это...
5: Information. Information.
0: А рядом?
5: Йоко. Йоко.
0: Попробуйте.
7: Information の横にいます。Information の横にいます。
0: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит там. Она произнесла ее в разговоре с Кайто по телефону. Запомните ее и используйте в речи.
4: Вакаримашта.
0: Вакаримашта означает «хорошо», «понятно». Произнесите эту фразу, когда вы поняли, что сказал собеседник.
1: Послушайте, как разные люди произносят ее.
8: Вакаримашта.
9: Вакаримашта.
10: Вакаримашта.
1: А теперь попробуйте сами.
5: Вакаримашта.
0: Давайте еще раз вернемся к диалогу сегодняшнего урока. Обратите особое внимание на ту часть, в которой там описывает, где она находится.
2: Мошмоши, Тамсан, има доко ни иру но?
4: Токейдай но нака ни имас.
2: Э, нака? Джа, боку мо сугу сочи ни ику не.
4: わかりました。あ、カイト、こっちこっち。
3: ごめん、遅くなって。
11: ハルさんの知恵袋。
1: А теперь рубрика «Советы Харусан». Сегодня мы расскажем о японских магазинах комбини.
0: Настя, вы часто заходите в комбини?
1: Да, постоянно. Например, за водой или для оплаты счетов. Иногда в комбини удобно назначить встречу.
0: Согласен. Комбини в Японии буквально на каждом шагу. Их очень легко найти. Многие из них работают круглосуточно, 7 дней в неделю. В таких магазинах можно найти огромное разнообразие товаров, в том числе готовую еду, рисовые шарики, сэндвичи, сладости, например, конфеты, мармелад и шоколад. Можно купить напитки, чай, сок, алкоголь и другие, а также журналы и канцтовары. Часто в комбине продаются и шампуни, стиральные порошки, аккумуляторы для мобильных телефонов и даже нижнее белье.
1: Еще в комбине очень удобно снимать деньги в банкомате или забирать билеты на концерт, которые вы купили онлайн. Комбини и правда очень упрощают жизнь.
0: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: На следующем уроке там Мия и Кайто отправятся на снежный фестиваль в Саппоро. Оставайтесь с нами!

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Монакова. Данный информационный выпуск был записан 23 июля в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. В Японии продолжает царить экстремальная жара. США и Иран угрожают атаковать инфраструктуру. Зеленский заявил, что Украина нанесла удары по российским объектам логистики. А сейчас обо всем подробнее. В четверг Японию ждет еще один день изнуряющего зноя. Ожидается, что в некоторых районах температура воздуха достигнет 40 градусов по Цельсию. Согласно прогнозу метеорологического управления Японии, в четверг продолжится палящий зной, достигающий опасных уровней. Синоптики ожидают, что температура воздуха достигнет и превысит 40-градусную отметку в городах Нагоя и Гифу региона Токай, а также в городах Кофу и Киото. Предупреждения об угрозе тепловых ударов опубликованы для 39 из 47 префектур страны. Власти призывают население продолжать остерегаться тепловых ударов. Жителям рекомендуется использовать кондиционеры воздуха, употреблять достаточное количество воды и соли. Метеорологическое управление также призывает избегать продолжительной деятельности на открытом воздухе. В среду дневные максимумы температуры достигли 40,6 градуса в городе Кувана префектуры Мие и 40 градусов и выше в трех других местах, в том числе в префектурах Сидзуока и Гифу. Из-за экстремальной жары большое число людей по всей стране доставляют в больницы для оказания помощи в связи с тепловыми ударами. Обостряется противостояние между Соединенными Штатами Америки и Ираном из-за Ормузского пролива. Президент США Дональд Трамп выступил с новым предупреждением в адрес Тегерана. Он заявил, что на любое нападение на суда в проливе США ответят ударами по гражданской инфраструктуре Ирана. В среду Трамп опубликовал эту угрозу в социальных сетях. Он заявил, что будет атаковать мосты и электростанции, в том числе расположенные в Тегеране. Иранское информационное агентство Тасним сообщает, что официальный представитель военных предостерег США от подобных действий. Он заявил,

заявил, что Иран ответит ударами по инфраструктуре и мостам в регионе, включая энергетические объекты, связанные с интересами США. Между тем, между двумя сторонами также сохраняются разногласия по поводу иранской ядерной программы. Израильские и американские официальные лица сообщили Wall Street Journal, что, по мнению израильской разведки, Иран переместил тысячи центрифуг для обогащения урана в глубокие горные туннели. Подземное хранилище находится в горе Коланг в центральном Иране, известной как гора Кирка или Пикакс. Они заявили, что Иран переместил центрифуги после прошлогодних атак на его ядерные объекты. Трамп пригрозил вскоре нанести крупный удар по этой горе. Представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи выступил с опровержением в социальных сетях. Он заявил, что никакой ядерной деятельности там не ведется, и назвал акцент Вашингтона сфабрикованным предлогом для агрессии, разрушения и саботажа. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вооруженные силы его страны вновь нанесли удар по крупным российским логистическим объектам. В среду Зеленский заявил в социальных сетях о том, что эти объекты снабжают российскую армию комплектующими для беспилотников, навигационным оборудованием и другими устройствами. Он опубликовал видеоматериал с пожаром и дымом, возникшими предположительно в результате одного из ударов. Один из представителей украинских вооруженных сил сообщил, что удары были нацелены на крупнейшее предприятие розничной онлайн-торговли «Wildberries». Объекты этой компании также подверглись удару в субботу. Между тем, президент России Владимир Путин на заседании правительства в среду заявил, что положение в экономике стабильное. Он добавил, что сложности на топливном рынке имеют временный характер и не скажутся на экономике в целом. Министерство обороны России заявило, что его силы нанесли удары по морским портам, судам и центрам логистики в Украине. Правительство Японии приняло решение о проведении масштабной экономической и фискальной политики, первой подобной меры при премьер-министре Такаити Санае. Цель этой программы – значительное увеличение инвестиций для создания сильной экономики. Во вторник министры кабинета одобрили программу, основанную на идее ответственной и стимулирующей фискальной политики. Такаити заявила: «Мы остановим тенденцию чрезмерной экономии и недостаточных инвестиций в будущее. Мы значительно увеличим внутренние инвестиции. Данная политика предполагает сотрудничество государственного и частного секторов для содействия инвестициям в стратегические области. Стратегия роста предусматривает, что к 2040 финансовому году оба сектора инвестируют в общей сложности более 370 триллионов йен или около 2 триллионов 260 миллиардов долларов в 17 областей. В число целевых областей входят искусственный интеллект и микросхемы, а также судостроение. В политике указано, что необходимо исправить негативные последствия годового планирования бюджета. Правительство стремится создать новую систему распределения инвестиций, основанную на многолетнем бюджетном планировании. Эта политика также направлена на достижение баланса между фискальной устойчивостью и уверенным экономическим ростом. Правительство намерено снизить соотношение государственного долга Японии к ВВП. Этого можно добиться, поддерживая темпы роста непогашенного долга ниже темпов роста экономики. NHK обратилась к главному экономисту исследовательского института Дайва Канда Кейди с вопросом о потенциальных последствиях этого плана. Если правительство сможет успешно реализовать эту политику, работники в полной мере ощутят выгоду от повышения заработной платы и будут больше тратить, что приведет к благоприятному экономическому циклу, сказал он. Однако он добавил, что если активная фискальная политика не будет стимулировать инвестиции, реальная заработная плата может сократиться на фоне высокой инфляции. Канда заявил, что внимательно следит за тем, удастся ли с помощью предложенных мер стабилизировать цены. Украина уже давно использует щиты для укрытия исторических зданий и объектов культурного наследия, чтобы они не пострадали от российских ударов. Однако сейчас в Киеве ведутся работы по их частичному снятию из-за опасений, что помещенные в такие укрытия объекты могут прийти в упадок в условиях затянувшихся боевых действий. С момента начала вторжения России в Украину различные исторические сооружения и каменные статуи по всей стране были закрыты деревянными или металлическими листами для защиты.
Однако власти Киева, отвечающие за культуру, решили снять щиты с некоторых памятников города. Они опасаются, что длительное нахождение под щитами может привести к обесцвечиванию мрамора и других материалов, подверженных воздействию температуры и влажности. Они также отмечают, что вид городских улиц с закрытыми памятниками вызывает у горожан дополнительную тревожность. Работы по демонтажу начались в конце июня. В среду рабочие сняли доски, закрывавшие каменную статую возле Национальной оперы Украины, и убрали защитные материалы вокруг верхней части скульптуры. Киевские органы культуры заявляют, что с момента начала российского вторжения пострадало более 200 объектов культурного наследия. Они отмечают, что поддерживать эти объекты в закрытом состоянии было непросто, и важно восстановить городской ландшафт, чтобы сделать историю и культуру страны доступными для всех. Некоторые жители раскритиковали этот шаг, поскольку в последние месяцы столица подвергалась масштабным российским атакам. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня в нашем эфире 21 урок. Мы узнаем, как сказать по-японски «Где вы находитесь?». Во второй части урока мы расскажем о комбине – удобных магазинах Японии.
1: Студентка из Вьетнама Там и фотограф из Китая Мия путешествуют по Хоккайдо. Сегодня они хотят встретиться с Кайто на популярной среди туристов башне с часами в Саппоро. Там и Мия ждут внутри башни, потому что на улице холодно. У Там начинает звонить телефон. Это Кайто.
0: Послушайте диалог 21 урока.
2: Мошмоши, Там-сан. 今どこにいるの?
3: 時計台の中にいます。え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。わかりました。あ、カイト、こっちこっち。ごめん、遅くなって。Давайте
0: разберем фразы по порядку.
1: Кайто звонит Там.
3: Мошмоши, Там-сан.
0: Привет, Там-сан.
3: 今どこにいるの?
0: Где ты сейчас находишься?
1: Там отвечает.
0: Я в башне с часами.
1: Кайто уточняет.
3: Э, нака?
0: А, внутри?
1: И добавляет.
3: Джа, бокумо сугу сочи ни икуне.
0: Сейчас приду.
1: Там отвечает.
4: Вакаримашта.
0: Хорошо.
1: Через какое-то время появляется Кайто. Мия замечает его и говорит.
4: А, Кайто!
0: Ой, Кайто.
4: Кочи-кочи.
0: Мы здесь.
1: Кайто быстро подходит к девушкам.
3: Гомен, осокунатте.
0: Простите за опоздание.
1: Хорошо, что друзья наконец встретились.
0: Башня с часами – двухэтажное белое деревянное здание. Часы установлены на верхушке красной крыши. Башня была построена в 1878 году. Давайте послушаем диалог еще раз.
4: もしもし、タムさん。今どこにいるの?時計台の中にいます。え、中?じゃあ僕もすぐそっちに行くね。わかりました。あ、カイト、こっちこっち。ごめん、遅くなって。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Я в башне с часами. Запомните ее и сможете говорить, где вы находитесь. Давайте разберем фразу. Токейдай – это башня с часами, а нака – внутри. Токейдай но накаде означает «внутри башни с часами». «Ни» за этой фразой – это частица, которая указывает на место, а «имас» – это глагол «иру» в «мас» форме.

0: Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите сказать о существовании кого-то или описать, где находится человек, используйте глагол «имас».
1: Мы изучили глагол «аримас» на предыдущем уроке. Чем он отличается от «имас»?
0: «Имас» используется по отношению к одушевленным лицам. Для вещей используется «аримас».
1: Понятно.
0: Если вы хотите сказать кому-то, где вы находитесь, назовите название места, добавьте частицу «ни» и завершите фразу «имас». Дайте собеседнику ориентир, чтобы описание стало более точным. Как в ключевой фразе «я в башне с часами». Порядок слов должен быть такой. Ориентир, затем частица «но», затем ваше местоположение, а после «ни имас».
1: В нашей фразе ориентир – башня с часами, токэ дай, а местоположение – внутри, нака, правильно?
0: Правильно.
1: Послушайте и повторите.
2: Токэ дай но нака ни имас. Токэ дай но нака ни имас.
0: Послушайте телефонную беседу о назначении встречи. В ней есть и вопрос, и ответ о том, где находится человек.
3: Има доко ни имас ка? Кайсац но май ни имас.
0: Давайте разберем эту беседу.
3: Има доко ни имас ка?
1: Где вы сейчас находитесь?
0: Има означает сейчас. Когда вы спрашиваете, где ваш собеседник, скажите «доко ни имас ка». Недавно мы узнали, что «доко» – вопросительное слово «где».
3: «Кайсац но май ни имас».
1: Перед турникетом.
0: «Кайсацу» – это турникет. «Мае» означает «перед». «Кайсацу но май ни» – это «перед турникетом».
1: Теперь ваша очередь. Повторите ответ после вопроса.
2: Има доко ни имас ка? Кайсац но май ни имас. Кайсац но май ни имас.
0: Давайте попрактикуемся с другими локациями. Предположим, вы в круглосуточном магазине комбини. Комбини это?
2: Комбини. Комбини.
0: А как мы узнали раньше, внутри...
2: Нака.
0: Попробуйте.
4: Комбини но нака ни имас. Комбини но нака ни имас.
0: А теперь вы стоите рядом с информационным центром. Информационный центр по-японски это...
2: Информейшн. Информейшн.
0: А рядом...
2: Йоко. Йоко.
0: Попробуйте.
4: Информейшн но йоко ни имас. Информейшн но йоко ни имас.
0: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит там. Она произнесла ее в разговоре с Кайто по телефону. Запомните ее и используйте в речи.
4: Вакаримашта.
0: Вакаримашта означает «хорошо», «понятно». Произнесите эту фразу, когда вы поняли, что сказал собеседник.
1: Послушайте, как разные люди произносят ее.
5: Вакаримашта.
6: Вакаримашта.
7: Вакаримашта.
1: А теперь попробуйте сами.
2: Вакаримашта.
0: Давайте еще раз вернемся к диалогу сегодняшнего урока. Обратите особое внимание на ту часть, в которой там описывает, где она находится.
8: Мошмоши, Тамсан, има доко ни иру но?
4: Токэ дай но нака ни имас.
8: Э, нака? Джа, боку мо сугу сочи ни ику не.
4: Вакаримашта. あ、カイト、こっちこっち。
9: ごめん、遅くなって。
4: は 春さんの知恵袋。
1: А теперь рубрика «Советы Харусан». Сегодня мы расскажем о японских магазинах комбини.
0: Настя, вы часто заходите в комбини?
1: Да, постоянно. Например, за водой или для оплаты счетов. Иногда в комбини удобно назначить встречу.
0: Согласен. Комбини в Японии буквально на каждом шагу. Их очень легко найти. Многие из них работают круглосуточно, 7 дней в неделю. В таких магазинах можно найти огромное разнообразие товаров, в том числе готовую еду, рисовые шарики, сэндвичи, сладости, например, конфеты, мармелад и шоколад. Можно купить напитки, чай, сок, алкоголь и другие, а также журналы и канцтовары. Часто в комбине продаются и шампуни, стиральные порошки, аккумуляторы для мобильных телефонов и даже нижнее белье.
1: Еще в комбине очень удобно снимать деньги в банкомате или забирать билеты на концерт, которые вы купили онлайн. Комбини и правда очень упрощают жизнь.
0: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: На следующем уроке там Мия и Кайто отправятся на снежный фестиваль в Саппоро. Оставайтесь с нами!

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Монакова. Данный информационный выпуск был записан 23 июля в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. В Японии продолжает царить экстремальная жара. США и Иран угрожают атаковать инфраструктуру. Зеленский заявил, что Украина нанесла удары по российским объектам логистики. А сейчас обо всем подробнее. В четверг Японию ждет еще один день изнуряющего зноя. Ожидается, что в некоторых районах температура воздуха достигнет 40 градусов по Цельсию. Согласно прогнозу Метеорологического управления Японии, в четверг продолжится палящий зной, достигающий опасных уровней. Синоптики ожидают, что температура воздуха достигнет и превысит 40-градусную отметку в городах Нагоя и Гифу региона Токай, а также в городах Кофу и Киото. Предупреждения об угрозе тепловых ударов опубликованы для 39 из 47 префектур страны. Власти призывают население продолжать остерегаться тепловых ударов. Жителям рекомендуется использовать кондиционеры воздуха, употреблять достаточное количество воды и соли. Метеорологическое управление также призывает избегать продолжительной деятельности на открытом воздухе. В среду дневные максимумы температуры достигли 40,6 градуса в городе Кувана префектуры Мие и 40 градусов и выше в трех других местах, в том числе в префектурах Сидзуока и Гифу. Из-за экстремальной жары большое число людей по всей стране доставляют в больницы для оказания помощи в связи с тепловыми ударами. Обостряется противостояние между Соединенными Штатами Америки и Ираном из-за Ормузского пролива. Президент США Дональд Трамп выступил с новым предупреждением в адрес Тегерана. Он заявил, что на любое нападение на суда в проливе США ответят ударами по гражданской инфраструктуре Ирана. В среду Трамп опубликовал эту угрозу в социальных сетях. Он заявил, что будет атаковать мосты и электростанции, в том числе расположенные в Тегеране. Иранское информационное агентство Тасним сообщает, что официальный представитель военных предостерег США от подобных действий. Он заявил, что Иран ответит ударами по инфраструктуре и мостам в регионе, включая энергетические объекты, связанные с интересами США. Между тем, между двумя сторонами также сохраняются разногласия по поводу иранской ядерной программы. Израильские и американские официальные лица сообщили Wall Street Journal, что, по мнению израильской разведки, Иран переместил тысячи центрифуг для обогащения урана в глубокие горные туннели. Подземное хранилище находится в горе Коланг в центральном Иране, известной как гора Кирка или Пикакс. Они заявили,

заявили, что Иран переместил центрифуги после прошлогодних атак на его ядерные объекты. Трамп пригрозил вскоре нанести крупный удар по этой горе. Представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи выступил с опровержением в социальных сетях. Он заявил, что никакой ядерной деятельности там не ведется, и назвал акцент Вашингтона сфабрикованным предлогом для агрессии, разрушения и саботажа. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вооруженные силы его страны вновь нанесли удар по крупным российским логистическим объектам. В среду Зеленский заявил в социальных сетях о том, что эти объекты снабжают российскую армию комплектующими для беспилотников, навигационным оборудованием и другими устройствами. Он опубликовал видеоматериал с пожаром и дымом, возникшими предположительно в результате одного из ударов. Один из представителей украинских вооруженных сил сообщил, что удары были нацелены на крупнейшее предприятие розничной онлайн-торговли «Wildberries». Объекты этой компании также подверглись удару в субботу. Между тем, президент России Владимир Путин на заседании правительства в среду заявил, что положение в экономике стабильное. Он добавил, что сложности на топливном рынке имеют временный характер и не скажутся на экономике в целом. Министерство обороны России заявило, что его силы нанесли удары по морским портам, судам и центрам логистики в Украине. Правительство Японии приняло решение о проведении масштабной экономической и фискальной политики, первой подобной меры при премьер-министре Такаити Санае. Цель этой программы – значительное увеличение инвестиций для создания сильной экономики. Во вторник министры кабинета одобрили программу, основанную на идее ответственной и стимулирующей фискальной политики. Такаити заявила: «Мы остановим тенденцию чрезмерной экономии и недостаточных инвестиций в будущее. Мы значительно увеличим внутренние инвестиции». Данная политика предполагает сотрудничество государственного и частного секторов для содействия инвестициям в стратегические области. Стратегия роста предусматривает, что к 2040 финансовому году оба сектора инвестируют в общей сложности более 370 триллионов йен или около 2 триллионов 260 миллиардов долларов в 17 областей. В число целевых областей входят искусственный интеллект и микросхемы, а также судостроение. В политике указано, что необходимо исправить негативные последствия годового планирования бюджета. Правительство стремится создать новую систему распределения инвестиций, основанную на многолетнем бюджетном планировании. Эта политика также направлена на достижение баланса между фискальной устойчивостью и уверенным экономическим ростом. Правительство намерено снизить соотношение государственного долга Японии к ВВП. Этого можно добиться, поддерживая темпы роста непогашенного долга ниже темпов роста экономики. NHK обратилась к главному экономисту исследовательского института Дайва Канда Кейди с вопросом о потенциальных последствиях этого плана. Если правительство сможет успешно реализовать эту политику, работники в полной мере ощутят выгоду от повышения заработной платы и будут больше тратить, что приведет к благоприятному экономическому циклу, сказал он. Однако он добавил, что если активная фискальная политика не будет стимулировать инвестиции, реальная заработная плата может сократиться на фоне высокой инфляции. Канда заявил, что внимательно следит за тем, удастся ли с помощью предложенных мер стабилизировать цены. Украина уже давно использует щиты для укрытия исторических зданий и объектов культурного наследия, чтобы они не пострадали от российских ударов. Однако сейчас в Киеве ведутся работы по их частичному снятию из-за опасений, что помещенные в такие укрытия объекты могут прийти в упадок в условиях затянувшихся боевых действий. С момента начала вторжения России в Украину различные исторические сооружения и каменные статуи по всей стране были закрыты деревянными или металлическими листами для защиты. Однако власти Киева, отвечающие за культуру, решили снять щиты с некоторых памятников города. Они опасаются, что длительное нахождение под щитами может привести к обесцвечиванию мрамора и других материалов, подверженных воздействию температуры и влажности. Они также отмечают, что вид городских улиц с закрытыми памятниками вызывает у горожан дополнительную тревожность. Работы по демонтажу начались в конце июня. В среду рабочие сняли доски, закрывавшие каменную статую, возле Национальной оперы Украины и убрали защитные материалы вокруг верхней части скульптуры.
Киевские органы культуры заявляют, что с момента начала российского вторжения пострадало более 200 объектов культурного наследия. Они отмечают, что поддерживать эти объекты в закрытом состоянии было непросто, и важно восстановить городской ландшафт, чтобы сделать историю и культуру страны доступными для всех. Некоторые жители раскритиковали этот шаг, поскольку в последние месяцы столица подвергалась масштабным российским атакам. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня в нашем эфире 21 урок. Мы узнаем, как сказать по-японски, где вы находитесь. Во второй части урока мы расскажем о конвини, удобных магазинах Японии.
1: Студентка из Вьетнама Там и фотограф из Китая Мия путешествуют по Хоккайдо. Сегодня они хотят встретиться с Кайто на популярной среди туристов башне с часами в Саппоро. Там и Мия ждут внутри башни, потому что на улице холодно. У Там начинает звонить телефон. Это Кайто.
0: Послушайте диалог 21 урока.
2: Мошмоши, Там-сан. Има доко ни иру но?
3: 時計台の中にいます。え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。わかりました。あ、カイト、こっち。ごめん、遅くなって。Давайте
0: разберем фразы по порядку.
1: Кайто звонит Там.
3: Мошмоши, Там-сан.
0: Привет, Там-сан.
3: Има доко ни иру но?
0: Где ты сейчас находишься?
1: Там отвечает.
4: Токейдай но нака ни имас.
0: Я в башне с часами.
1: Кайто уточняет.
3: Э, нака?
0: А, внутри?
1: И добавляет.
3: Джа, боку мо сугу сочи ни ику не?
0: Сейчас приду.
1: Там отвечает.
4: Вакаримашта.
0: Хорошо.
1: Через какое-то время появляется Кайто. Мия замечает его и говорит.
4: А, Кайто!
0: Ой, Кайто.
4: Котчи-котчи.
0: Мы здесь.
1: Кайто быстро подходит к девушкам.
3: Гомен, осокунатте.
0: Простите за опоздание.
1: Хорошо, что друзья наконец встретились.
0: Башня с часами – двухэтажное белое деревянное здание. Часы установлены на верхушке красной крыши. Башня была построена в 1878 году. Давайте послушаем диалог еще раз.
4: もしもし、タムさん。今どこにいるの?時計台の中にいます。え、中?じゃあ僕もすぐそっちに行くね。わかりました。あ、カイト、こっちこっち。ごめん、遅くなって。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Я в башне с часами. Запомните ее и сможете говорить, где вы находитесь. Давайте разберем фразу. Токейдай – это башня с часами, а нака – внутри. Токейдай но накаде означает «внутри башни с часами». «Ни» за этой фразой – это частица, которая указывает на место, а «имас» – это глагол «иру» в «мас-форме». Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите сказать о существовании кого-то или описать, где находится человек, используйте глагол «имас».
1: Мы изучили глагол «аримас» на предыдущем уроке. Чем он отличается от «имас»?
0: «Имас» используется по отношению к одушевленным лицам. Для вещей используется «аримас».
1: Понятно.
0: Если вы хотите сказать кому-то, где вы находитесь, назовите название места, добавьте частицу «ни» и завершите фразу «имас». Дайте собеседнику ориентир, чтобы описание стало более точным. Как в ключевой фразе «я в башне с часами». Порядок слов должен быть такой. Ориентир, затем частица «но», затем ваше местоположение, а после «ни имас».
1: В нашей фразе ориентир – башня с часами, «токеедай», а местоположение – внутри, «нака», правильно?
0: Правильно.
1: Послушайте и повторите.
5: «Токеедай но нака ни имас». 時計台の中にいます。
0: Послушайте телефонную беседу о назначении встречи. В ней есть и вопрос, и ответ о том, где находится человек.
6: Има доко ни имас ка? Кайсац но май ни имас.
0: Давайте разберем эту беседу.
6: Има доко ни имас ка?
1: Где вы сейчас находитесь?
0: Има означает сейчас. Когда вы спрашиваете, где ваш собеседник, скажите доко ни имас ка. Недавно мы узнали, что доко – вопросительное слово «где».
6: Кайсац но май ни имас.
1: Перед турникетом.
0: Кайсацу – это турникет. Мае означает «перед». Кайсацу но маэни – это «перед турникетом».
1: Теперь ваша очередь. Повторите ответ после вопроса.
5: Има доко ни имас ка? Кайсацу но мае ни имас. Кайсацу но мае ни имас.
0: Давайте попрактикуемся с другими локациями. Предположим, вы в круглосуточном магазине комбини. Комбини – это?
5: Комбини. Комбини.
0: А как мы узнали раньше, внутри?
5: Нака.
0: Попробуйте.
7: Комбини но нака ни имас. Комбини но нака ни имас.
0: А теперь вы стоите рядом с информационным центром. Информационный центр по-японски это...
5: Information. Information.
0: А рядом?
5: Йоко. Йоко.
0: Попробуйте.
7: Information の横にいます. Information の横にいます.
0: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит там. Она произнесла ее в разговоре с Кайто по телефону. Запомните ее и используйте в речи.
4: Вакаримашта.
0: Вакаримашта означает «хорошо», «понятно». Произнесите эту фразу, когда вы поняли, что сказал собеседник.
1: Послушайте, как разные люди произносят ее.
8: Вакаримашта.
9: Вакаримашта.
10: Вакаримашта.
1: А теперь попробуйте сами.
5: Вакаримашта.
0: Давайте еще раз вернемся к диалогу сегодняшнего урока. Обратите особое внимание на ту часть, в которой там описывает, где она находится.
2: もしもし、タムさん。今どこにいるの？
4: 時計台の中にいます。
2: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
4: わかりました。あ、カイト、こっちこっち。
3: ごめん、遅くなって。
11: ハルさんの知恵袋。
1: А теперь рубрика «Советы Харусан». Сегодня мы расскажем о японских магазинах комбини.
0: Настя, вы часто заходите в комбини?
1: Да, постоянно. Например, за водой или для оплаты счетов. Иногда в комбини удобно назначить встречу.
0: Согласен. Комбини в Японии буквально на каждом шагу. Их очень легко найти. Многие из них работают круглосуточно, 7 дней в неделю. В таких магазинах можно найти огромное разнообразие товаров, в том числе готовую еду, рисовые шарики, сэндвичи, сладости, например, конфеты.

0: и мармелад, и шоколад. Можно купить напитки, чай, сок, алкоголь и другие, а также журналы и канцтовары. Часто в комбине продаются и шампуни, стиральные порошки, аккумуляторы для мобильных телефонов и даже нижнее белье.
1: Еще в комбине очень удобно снимать деньги в банкомате или забирать билеты на концерт, которые вы купили онлайн. Комбини и правда очень упрощают жизнь.
0: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: На следующем уроке там Мия и Кайто отправятся на снежный фестиваль в Саппоро. Оставайтесь с нами!
2: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Монакова. Данный информационный выпуск был записан 23 июля в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. В Японии продолжает царить экстремальная жара. США и Иран угрожают атаковать инфраструктуру. Зеленский заявил, что Украина нанесла удары по российским объектам логистики.

А сейчас обо всем подробнее. В четверг Японию ждет еще один день изнуряющего зноя. Ожидается, что в некоторых районах температура воздуха достигнет 40 градусов по Цельсию. Согласно прогнозу метеорологического управления Японии, в четверг продолжится палящий зной, достигающий опасных уровней. Синоптики ожидают, что температура воздуха достигнет и превысит 40-градусную отметку в городах Нагоя и Гифу региона Токай, а также в городах Кофу и Киото. Предупреждения об угрозе тепловых ударов опубликованы для 39 из 47 префектур страны. Власти призывают население продолжать остерегаться тепловых ударов. Жителям рекомендуется использовать кондиционеры воздуха, употреблять достаточное количество воды и соли. Метеорологическое управление также призывает избегать продолжительной деятельности на открытом воздухе. В среду дневные максимумы температуры достигли 40,6 градуса в городе Кувана префектуры Мие и 40 градусов и выше в трех других местах, в том числе в префектурах Сидзуока и Гифу. Из-за экстремальной жары большое число людей по всей стране доставляют в больницы для оказания помощи в связи с тепловыми ударами. Обостряется противостояние между Соединенными Штатами Америки и Ираном из-за Ормузского пролива. Президент США Дональд Трамп выступил с новым предупреждением в адрес Тегерана. Он заявил, что на любое нападение на суда в проливе США ответят ударами по гражданской инфраструктуре Ирана. В среду Трамп опубликовал эту угрозу в социальных сетях. Он заявил, что будет атаковать мосты и электростанции, в том числе расположенные в Тегеране. Иранское информационное агентство Тасним сообщает, что официальный представитель военных предостерег США от подобных действий. Он заявил, что Иран ответит ударами по инфраструктуре и мостам в регионе, включая энергетические объекты, связанные с интересами США. Между тем, между двумя сторонами также сохраняются разногласия по поводу иранской ядерной программы. Израильские и американские официальные лица сообщили Wall Street Journal, что, по мнению израильской разведки, Иран переместил тысячи центрифуг для обогащения урана в глубокие горные туннели. Подземное хранилище находится в горе Коланг в центральном Иране, известной как гора Кирка или Пикакс. Они заявили, что Иран переместил центрифуги после прошлогодних атак на его ядерные объекты. Трамп пригрозил вскоре нанести крупный удар по этой горе. Представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи выступил с опровержением в социальных сетях. Он заявил, что никакой ядерной деятельности там не ведется, и назвал акцент Вашингтона сфабрикованным предлогом для агрессии, разрушения и саботажа. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вооруженные силы его страны вновь нанесли удар по крупным российским логистическим объектам. В среду Зеленский заявил в социальных сетях о том, что эти объекты снабжают российскую армию комплектующими для беспилотников, навигационным оборудованием и другими устройствами. Он опубликовал видеоматериал с пожаром и дымом, возникшими предположительно в результате одного из ударов. Один из представителей украинских вооруженных сил сообщил, что удары были нацелены на крупнейшее предприятие розничной онлайн-торговли «Wildberries». Объекты этой компании также подверглись удару в субботу. Между тем, президент России Владимир Путин на заседании правительства в среду заявил, что положение в экономике стабильное. Он добавил, что сложности на топливном рынке имеют временный характер и не скажутся на экономике в целом. Министерство обороны России заявило, что его силы нанесли удары по морским портам, судам и центрам логистики в Украине. Правительство Японии приняло решение о проведении масштабной экономической и фискальной политики, первой подобной меры при премьер-министре Такаити Санае. Цель этой программы – значительное увеличение инвестиций для создания сильной экономики. Во вторник министры кабинета одобрили программу, основанную на идее ответственной и стимулирующей фискальной политики. Такаити заявила: «Мы остановим тенденцию чрезмерной экономии и недостаточных инвестиций в будущее. Мы значительно увеличим внутренние инвестиции». Данная политика предполагает сотрудничество государственного и частного секторов для содействия инвестициям в стратегические области. Стратегия роста предусматривает, что к 2040 финансовому году оба сектора инвестируют в общей сложности более 370 триллионов йен или около 2 триллионов 260 миллиардов долларов в 17 областей.
В число целевых областей входят искусственный интеллект и микросхемы, а также судостроение. В политике указано, что необходимо исправить негативные последствия годового планирования бюджета. Правительство стремится создать новую систему распределения инвестиций, основанную на многолетнем бюджетном планировании. Эта политика также направлена на достижение баланса между фискальной устойчивостью и уверенным экономическим ростом. Правительство намерено снизить соотношение государственного долга Японии к ВВП. Этого можно добиться, поддерживая темпы роста непогашенного долга ниже темпов роста экономики. NHK обратилась к главному экономисту исследовательского института Дайва Канда Кейди с вопросом о потенциальных последствиях этого плана. Если правительство сможет успешно реализовать эту политику, работники в полной мере ощутят выгоду от повышения заработной платы и будут больше тратить, что приведет к благоприятному экономическому циклу, сказал он. Однако он добавил, что если активная фискальная политика не будет стимулировать инвестиции, реальная заработная плата может сократиться на фоне высокой инфляции. Канда заявил, что внимательно следит за тем, удастся ли с помощью предложенных мер стабилизировать цены. Украина уже давно использует щиты для укрытия исторических зданий и объектов культурного наследия, чтобы они не пострадали от российских ударов. Однако сейчас в Киеве ведутся работы по их частичному снятию из-за опасений, что помещенные в такие укрытия объекты могут прийти в упадок в условиях затянувшихся боевых действий. С момента начала вторжения России в Украину различные исторические сооружения и каменные статуи по всей стране были закрыты деревянными или металлическими листами для защиты. Однако власти Киева, отвечающие за культуру, решили снять щиты с некоторых памятников города. Они опасаются, что длительное нахождение под щитами может привести к обесцвечиванию мрамора и других материалов, подверженных воздействию температуры и влажности. Они также отмечают, что вид городских улиц с закрытыми памятниками вызывает у горожан дополнительную тревожность. Работы по демонтажу начались в конце июня. В среду рабочие сняли доски, закрывавшие каменную статую возле Национальной оперы Украины, и убрали защитные материалы вокруг верхней части скульптуры. Киевские органы культуры заявляют, что с момента начала российского вторжения пострадало более 200 объектов культурного наследия. Они отмечают, что поддерживать эти объекты в закрытом состоянии было непросто, и важно восстановить городской ландшафт, чтобы сделать историю и культуру страны доступными для всех. Некоторые жители раскритиковали этот шаг, поскольку в последние месяцы столица подвергалась масштабным российским атакам. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

Уважаемые радиослушатели, спасибо, что слушаете радио Японии NHK World Japan. Наши программы выходят в эфир ежедневно на коротких и средних волнах. На Дальнем Востоке России мы ведем вещание с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на коротких волнах на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. В западной части России и Европе наши программы выходят в эфир в 15 часов, 17 часов и 17 часов 30 минут по всемирному времени на средних волнах на частоте 1386 кГц, а также с 4 часов 30 минут по всемирному времени в диапазоне коротких волн на частоте 6165 кГц. Служба вещания на русском языке предлагает вашему вниманию новостные выпуски каждый день с понедельника по пятницу. Оставайтесь на нашей волне, и мы будем держать вас в курсе последних событий Японии, азиатского региона и всего мира. По субботам и воскресеньям в нашем эфире выходит тематическая программа «Воскресная передача». В ее выпусках мы знакомим вас с актуальными темами из жизни Японии, а также с интересными людьми из самых разных сфер японского общества. Наши программы, новости и статьи из рубрики «Истории» доступны и в интернете. Загляните на

Уважаемые радиослушатели, спасибо, что слушаете радио Японии NHK World Japan. Наши программы выходят в эфир ежедневно на коротких и средних волнах. На Дальнем Востоке России мы ведем вещание с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на коротких волнах на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. В западной части России и Европе наши программы выходят в эфир в 15 часов, 17 часов и 17 часов 30 минут по всемирному времени на средних волнах на частоте 1386 кГц, а также с 4 часов 30 минут по всемирному времени в диапазоне коротких волн на частоте 6165 кГц. Служба вещания на русском языке предлагает вашему вниманию новостные выпуски каждый день с понедельника по пятницу. Оставайтесь на нашей волне, и мы будем держать вас в курсе последних событий Японии, азиатского региона и всего мира. По субботам и воскресеньям в нашем эфире выходит тематическая программа «Воскресная передача». В ее выпусках мы знакомим вас с актуальными темами из жизни Японии, а также с интересными людьми из самых разных сфер японского общества. Наши программы, новости и статьи из рубрики «Истории» доступны и в интернете. Загляните на наш сайт nhk.jp/russian. Вы также можете скачать наше приложение для мобильных устройств. Ждем вас на NHK World Japan Russian.

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Монакова. Данный информационный выпуск был записан 23 июля в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. В Японии продолжает царить экстремальная жара. США и Иран угрожают атаковать инфраструктуру. Зеленский заявил, что Украина нанесла удары по российским объектам логистики. А сейчас обо всем подробнее. В четверг Японию ждет еще один день изнуряющего зноя. Ожидается, что в некоторых районах температура воздуха достигнет 40 градусов по Цельсию. Согласно прогнозу Метеорологического управления Японии, в четверг продолжится палящий зной, достигающий опасных уровней. Синоптики ожидают, что температура воздуха достигнет и превысит 40-градусную отметку в городах Нагоя и Гифу региона Токай, а также в городах Кофу и Киото. Предупреждения об угрозе тепловых ударов опубликованы для 39 из 47 префектур страны. Власти призывают население продолжать остерегаться тепловых ударов. Жителям рекомендуется использовать кондиционеры воздуха, употреблять достаточное количество воды и соли. Метеорологическое управление также призывает избегать продолжительной деятельности на открытом воздухе. В среду дневные максимумы температуры достигли 40,6 градуса в городе Кувана префектуры Мие и 40 градусов и выше в трех других местах, в том числе в префектурах Сидзуока и Гифу. Из-за экстремальной жары большое число людей по всей стране доставляют в больницы для оказания помощи в связи с тепловыми ударами. Обостряется противостояние между Соединенными Штатами Америки и Ираном из-за Ормузского пролива. Президент США Дональд Трамп выступил с новым предупреждением в адрес Тегерана. Он заявил, что на любое нападение на суда в проливе США ответят ударами по гражданской инфраструктуре Ирана. В среду Трамп опубликовал эту угрозу в социальных сетях. Он заявил, что будет атаковать мосты и электростанции, в том числе расположенные в Тегеране. Иранское информационное агентство Тасним сообщает, что официальный представитель военных предостерег США от подобных действий. Он заявил, что Иран ответит ударами по инфраструктуре и мостам в регионе, включая энергетические объекты, связанные с интересами США. Между тем, между двумя сторонами также сохраняются разногласия по поводу иранской ядерной программы. Израильские и американские официальные лица сообщили Wall Street Journal, что, по мнению израильской разведки, Иран переместил тысячи центрифуг для обогащения урана в глубокие горные туннели. Подземное хранилище находится в горе Коланг в центральном Иране, известной как гора Кирка или Пикакс. Они заявили, что Иран переместил центрифуги после прошлогодних атак на его ядерные объекты. Трамп пригрозил вскоре нанести крупный удар по этой горе. Представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи выступил с опровержением в социальных сетях. Он заявил, что никакой ядерной деятельности там не ведется, и назвал акцент Вашингтона сфабрикованным предлогом для агрессии, разрушения и саботажа. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вооруженные силы его страны вновь нанесли удар по крупным российским логистическим объектам. В среду Зеленский заявил в социальных сетях о том, что эти объекты снабжают российскую армию комплектующими для беспилотников, навигационным оборудованием и другими устройствами. Он опубликовал видеоматериал с пожаром и дымом, возникшими предположительно в результате одного из ударов. Один из представителей украинских вооруженных сил сообщил, что удары были нацелены на крупнейшее предприятие розничной онлайн-торговли «Wildberries». Объекты этой компании также подверглись удару в субботу. Между тем, президент России Владимир Путин на заседании правительства в среду заявил, что положение в экономике стабильное. Он добавил, что сложности на топливном рынке имеют временный характер и не скажутся на экономике в целом. Министерство обороны России заявило, что его силы нанесли удары по морским портам, судам и центрам логистики в Украине. Правительство Японии приняло решение о проведении масштабной экономической и фискальной политики, первой подобной меры при премьер-министре Такаити Санае. Цель этой программы – значительное увеличение инвестиций для создания сильной экономики. Во вторник министры кабинета одобрили программу, основанную на идее ответственной и стимулирующей фискальной политики.
Так Аити заявила: «Мы остановим тенденцию чрезмерной экономии и недостаточных инвестиций в будущее. Мы значительно увеличим внутренние инвестиции». Данная политика предполагает сотрудничество государственного и частного секторов для содействия инвестициям в стратегические области. Стратегия роста предусматривает, что к 2040 финансовому году оба сектора инвестируют в общей сложности более 370 триллионов йен или около 2 триллионов 260 миллиардов долларов в 17 областей. В число целевых областей входят искусственный интеллект и микросхемы, а также судостроение. В политике указано, что необходимо исправить негативные последствия годового планирования бюджета. Правительство стремится создать новую систему распределения инвестиций, основанную на многолетнем бюджетном планировании. Эта политика также направлена на достижение баланса между фискальной устойчивостью и уверенным экономическим ростом. Правительство намерено снизить соотношение государственного долга Японии к ВВП. Этого можно добиться, поддерживая темпы роста непогашенного долга ниже темпов роста экономики. NHK обратилась к главному экономисту исследовательского института Дайва Канда Кейди с вопросом о потенциальных последствиях этого плана. Если правительство сможет успешно реализовать эту политику, работники в полной мере ощутят выгоду от повышения заработной платы и будут больше тратить, что приведет к благоприятному экономическому циклу, сказал он. Однако он добавил, что если активная фискальная политика не будет стимулировать инвестиции, реальная заработная плата может сократиться на фоне высокой инфляции. Канда заявил, что внимательно следит за тем, удастся ли с помощью предложенных мер стабилизировать цены. Украина уже давно использует щиты для укрытия исторических зданий и объектов культурного наследия, чтобы они не пострадали от российских ударов. Однако сейчас в Киеве ведутся работы по их частичному снятию из-за опасений, что помещенные в такие укрытия объекты могут прийти в упадок в условиях затянувшихся боевых действий. С момента начала вторжения России в Украину различные исторические сооружения и каменные статуи по всей стране были закрыты деревянными или металлическими листами для защиты. Однако власти Киева, отвечающие за культуру, решили снять щиты с некоторых памятников города. Они опасаются, что длительное нахождение под щитами может привести к обесцвечиванию мрамора и других материалов, подверженных воздействию температуры и влажности. Они также отмечают, что вид городских улиц с закрытыми памятниками вызывает у горожан дополнительную тревожность. Работы по демонтажу начались в конце июня. В среду рабочие сняли доски, закрывавшие каменную статую возле Национальной оперы Украины, и убрали защитные материалы вокруг верхней части скульптуры. Киевские органы культуры заявляют, что с момента начала российского вторжения пострадало более 200 объектов культурного наследия. Они отмечают, что поддерживать эти объекты в закрытом состоянии было непросто, и важно восстановить городской ландшафт, чтобы сделать историю и культуру страны доступными для всех. Некоторые жители раскритиковали этот шаг, поскольку в последние месяцы столица подвергалась масштабным российским атакам. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня в нашем эфире 21 урок. Мы узнаем, как сказать по-японски, где вы находитесь. Во второй части урока мы расскажем о конвини, удобных магазинах Японии.
1: Студентка из Вьетнама Там и фотограф из Китая Мия путешествуют по Хоккайдо. Сегодня они хотят встретиться с Кайто на популярной среди туристов башне с часами в Саппоро. Там и Мия ждут внутри башни, потому что на улице холодно. У Там начинает звонить телефон. Это Кайто.
0: Послушайте диалог 21 урока.
2: Мошмоши, Там-сан. Има доко ни иру но?
3: 時計台の中にいます。え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。わかりました。あ、カイト、こっちこっち。ごめん、遅くなって。Давайте
0: разберем фразы по порядку.
1: Кайто звонит Там.
3: Мошмоши, Там-сан.
0: Привет, Там-сан.
3: Има доко ни иру но?
0: Где ты сейчас находишься?
1: Там отвечает.
4: Токейдай но нака ни имас.
0: Я в башне с часами.
1: Кайто уточняет.
3: Э, нака?
0: А, внутри?
1: И добавляет.
3: Джа, боку мо сугу сочи ни ику не.
0: Сейчас приду.
1: Там отвечает.
4: Вакаримашта.
0: Хорошо.
1: Через какое-то время появляется Кайто. Мия замечает его и говорит.
4: А, Кайто!
0: Ой, Кайто.
4: Коччи-коччи.
0: Мы здесь.
1: Кайто быстро подходит к девушкам.
3: Гомен, осокунатте.
0: Простите за опоздание.
1: Хорошо, что друзья наконец встретились.
0: Башня с часами, двухэтажное белое деревянное здание. Часы установлены на верхушке красной крыши. Башня была построена в 1878 году. Давайте послушаем диалог еще раз.
2: もしもし、タムさん。今、どこにいるの？
4: 時計台の中にいます。
2: え、中？じゃあ、僕もすぐそっちに行くね。
4: わかりました。あ、カイト、こっちこっち。
3: ごめん、遅くなって。

0: указывает на место, а «имас» – это глагол «иру» в «мас-форме». Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите сказать о существовании кого-то или описать, где находится человек, используйте глагол «имас».
1: Мы изучили глагол «аримас» на предыдущем уроке. Чем он отличается от «имас»?
0: «Имас» используется по отношению к одушевленным лицам. Для вещей используется «аримас».
1: Понятно.
0: Если вы хотите сказать кому-то, где вы находитесь, назовите название места, добавьте частицу «ни» и завершите фразу «имас». Дайте собеседнику ориентир, чтобы описание стало более точным. Как в ключевой фразе «я в башне с часами». Порядок слов должен быть такой. Ориентир, затем частица «но», затем ваше местоположение, а после «ни имас».
1: В нашей фразе ориентир – башня с часами, «токэ дай», а местоположение – внутри, «нака», правильно?
0: Правильно.
1: Послушайте и повторите.
2: «Токэ дай но нака ни имас». «Токэ дай но нака ни имас».
0: Послушайте телефонную беседу о назначении встречи. В ней есть и вопрос, и ответ о том, где находится человек.
3: Има доко ни имас ка? Кайсац но май ни имас.
0: Давайте разберем эту беседу.
3: Има доко ни имас ка?
1: Где вы сейчас находитесь?
0: Има означает сейчас. Когда вы спрашиваете, где ваш собеседник, скажите «доко ни имас ка». Недавно мы узнали, что «доко» – вопросительное слово «где».
3: «Кайсац но май ни имас».
1: Перед турникетом.
0: «Кайсацу» – это турникет. «Мае» означает «перед». «Кайсацу но май ни» – это «перед турникетом».
1: Теперь ваша очередь. Повторите ответ после вопроса.
2: Има доко ни имас ка? Кайсац но май ни имас.
0: Давайте попрактикуемся с другими локациями. Предположим, вы в круглосуточном магазине комбини. Комбини – это?
2: Комбини. Комбини.
0: А как мы узнали раньше, внутри?
2: Нака.
0: Попробуйте.
4: コンビニの中にいます。
0: А теперь вы стоите рядом с информационным центром. Информационный центр по-японски это
2: Information. Information.
0: А рядом?
2: Йоко. Йоко.
0: Попробуйте.
4: インフォメーションの横にいます。
0: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит там. Она произнесла ее в разговоре с Кайто по телефону. Запомните ее и используйте в речи.
5: Вакаримашта.
0: Вакаримашта означает «хорошо», «понятно». Произнесите эту фразу, когда вы поняли, что сказал собеседник.
1: Послушайте, как разные люди произносят ее.
6: Вакаримашта.
7: Вакаримашта.
8: Вакаримашта.
1: А теперь попробуйте сами.
2: Вакаримашта.
0: Давайте еще раз вернемся к диалогу сегодняшнего урока. Обратите особое внимание на ту часть, в которой там описывает, где она находится.
9: もしもし、タムさん。今どこにいるの？
5: 時計台の中にいます。
9: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
5: わかりました。
10: あ、カイト、こっちこっち。

0: ごめん、遅くなって。
1: ハルさんの知恵袋。
2: А теперь рубрика «Советы Харусан». Сегодня мы расскажем о японских магазинах комбини.
3: Настя, вы часто заходите в комбини?
2: Да, постоянно. Например, за водой или для оплаты счетов. Иногда в комбини удобно назначить встречу.
3: Согласен. Комбини в Японии буквально на каждом шагу. Их очень легко найти. Многие из них работают круглосуточно, 7 дней в неделю. В таких магазинах можно найти огромное разнообразие товаров, в том числе готовую еду, рисовые шарики, сэндвичи, сладости, например, конфеты, мармелад и шоколад. Можно купить напитки, чай, сок, алкоголь и другие, а также журналы и канцтовары. Часто в комбине продаются и шампуни, стиральные порошки, аккумуляторы для мобильных телефонов и даже нижнее белье.
2: Еще в комбине очень удобно снимать деньги в банкомате или забирать билеты на концерт, которые вы купили онлайн. Комбини и правда очень упрощают жизнь.
3: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
2: На следующем уроке там Мия и Кайто отправятся на снежный фестиваль в Саппоро. Оставайтесь с нами!

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Монакова. Данный информационный выпуск был записан 23 июля в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. В Японии продолжает царить экстремальная жара. США и Иран угрожают атаковать инфраструктуру. Зеленский заявил, что Украина нанесла удары по российским объектам логистики. А сейчас обо всем подробнее. В четверг Японию ждет еще один день изнуряющего зноя. Ожидается, что в некоторых районах температура воздуха достигнет 40 градусов по Цельсию. Согласно прогнозу метеорологического управления Японии, в четверг продолжится палящий зной, достигающий опасных уровней. Синоптики ожидают, что температура воздуха достигнет и превысит 40-градусную отметку в городах Нагоя и Гифу региона Токай, а также в городах Кофу и Киото. Предупреждения об угрозе тепловых ударов опубликованы для 39 из 47 префектур страны. Власти призывают население продолжать остерегаться тепловых ударов. Жителям рекомендуется использовать кондиционеры воздуха, употреблять достаточное количество воды и соли. Метеорологическое управление также призывает избегать продолжительной деятельности на открытом воздухе. В среду дневные максимумы температуры достигли 40,6 градуса в городе Кувана префектуры Мие и 40 градусов и выше в трех других местах, в том числе в префектурах Сидзуока и Гифу. Из-за экстремальной жары большое число людей по всей стране доставляют в больницы для оказания помощи в связи с тепловыми ударами. Обостряется противостояние между Соединенными Штатами Америки и Ираном из-за Ормузского пролива. Президент США Дональд Трамп выступил с новым предупреждением в адрес Тегерана. Он заявил, что на любое нападение на суда в проливе США ответят ударами по гражданской инфраструктуре Ирана. В среду Трамп опубликовал эту угрозу в социальных сетях. Он заявил, что будет атаковать мосты и электростанции, в том числе расположенные в Тегеране. Иранское информационное агентство ТАСНИМ сообщает, что официальный представитель военных предостерег США от подобных действий. Он заявил, что Иран ответит ударами по инфраструктуре и мостам в регионе, включая энергетические объекты, связанные с интересами США. Между тем, между двумя сторонами также сохраняются разногласия по поводу иранской ядерной программы. Израильские и американские официальные лица сообщили Wall Street Journal, что, по мнению израильской разведки, Иран переместил тысячи центрифуг для обогащения урана в глубокие горные туннели. Подземное хранилище находится в горе Коланг в центральном Иране, известной как гора Кирка или Пикакс. Они заявили, что Иран переместил центрифуги после прошлогодних атак на его ядерные объекты. Трамп пригрозил вскоре нанести крупный удар по этой горе. Представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи выступил с опровержением в социальных сетях. Он заявил, что никакой ядерной деятельности там не ведется, и назвал акцент Вашингтона сфабрикованным предлогом для агрессии, разрушения и саботажа. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вооруженные силы его страны вновь нанесли удар по крупным российским логистическим объектам. В среду Зеленский заявил в социальных сетях о том, что эти объекты снабжают российскую армию комплектующими для беспилотников, навигационным оборудованием и другими устройствами. Он опубликовал видеоматериал с пожаром и дымом, возникшими предположительно в результате одного из ударов. Один из представителей украинских вооруженных сил сообщил, что удары были нацелены на крупнейшее предприятие розничной онлайн-торговли «Wildberries». Объекты этой компании также подверглись удару в субботу. Между тем, президент России Владимир Путин на заседании правительства в среду заявил, что положение в экономике стабильное. Он добавил, что сложности на топливном рынке имеют временный характер и не скажутся на экономике в целом. Министерство обороны России заявило, что его силы нанесли удары по морским портам, судам и центрам логистики в Украине. Правительство Японии приняло решение о проведении масштабной экономической и фискальной политики, первой подобной меры при премьер-министре Такаити Санае. Цель этой программы – значительное увеличение инвестиций для создания сильной экономики. Во вторник министры кабинета одобрили программу, основанную на идее ответственной и стимулирующей фискальной политики.
Такаити заявила: «Мы остановим тенденцию чрезмерной экономии и недостаточных инвестиций в будущее. Мы значительно увеличим внутренние инвестиции». Данная политика предполагает сотрудничество государственного и частного секторов для содействия инвестициям в стратегические области. Стратегия роста предусматривает, что к 2040 финансовому году оба сектора инвестируют в общей сложности более 370 триллионов йен или около 2 260 миллиардов долларов в 17 областей. В число целевых областей входят искусственный интеллект и микросхемы, а также судостроение. В политике указано, что необходимо исправить негативные последствия годового планирования бюджета. Правительство стремится создать новую систему распределения инвестиций, основанную на многолетнем бюджетном планировании. Эта политика также направлена на достижение баланса между фискальной устойчивостью и уверенным экономическим ростом. Правительство намерено снизить соотношение государственного долга Японии к ВВП. Этого можно добиться, поддерживая темпы роста непогашенного долга ниже темпов роста экономики. NHK обратилась к главному экономисту исследовательского института Дайва Канда Кейдзи с вопросом о потенциальных последствиях этого плана. Если правительство сможет успешно реализовать эту политику, работники в полной мере ощутят выгоду от повышения заработной платы и будут больше тратить, что приведет к благоприятному экономическому циклу, сказал он. Однако он добавил, что если активная фискальная политика не будет стимулировать инвестиции, реальная заработная плата может сократиться на фоне высокой инфляции. Канда заявил, что внимательно следит за тем, удастся ли с помощью предложенных мер стабилизировать цены. Украина уже давно использует щиты для укрытия исторических зданий и объектов культурного наследия, чтобы они не пострадали от российских ударов. Однако сейчас в Киеве ведутся работы по их частичному снятию из-за опасений, что помещенные в такие укрытия объекты могут прийти в упадок в условиях затянувшихся боевых действий. С момента начала вторжения России в Украину различные исторические сооружения и каменные статуи по всей стране были закрыты деревянными или металлическими листами для защиты. Однако власти Киева, отвечающие за культуру, решили снять щиты с некоторых памятников города. Они опасаются, что длительное нахождение под щитами может привести к обесцвечиванию мрамора и других материалов, подверженных воздействию температуры и влажности. Они также отмечают, что вид городских улиц с закрытыми памятниками вызывает у горожан дополнительную тревожность. Работы по демонтажу начались в конце июня. В среду рабочие сняли доски, закрывавшие каменную статую возле Национальной оперы Украины, и убрали защитные материалы вокруг верхней части скульптуры. Киевские органы культуры заявляют, что с момента начала российского вторжения пострадало более 200 объектов культурного наследия. Они отмечают, что поддерживать эти объекты в закрытом состоянии было непросто, и важно восстановить городской ландшафт, чтобы сделать историю и культуру страны доступными для всех. Некоторые жители раскритиковали этот шаг, поскольку в последние месяцы столица подвергалась масштабным российским атакам. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня в нашем эфире 21 урок. Мы узнаем, как сказать по-японски, где вы находитесь. Во второй части урока мы расскажем о комбине, удобных магазинах Японии.
1: Студентка из Вьетнама Там и фотограф из Китая Мия путешествуют по Хоккайдо. Сегодня они хотят встретиться с Кайто на популярной среди туристов башне с часами в Саппоро. Там и Мия ждут внутри башни, потому что на улице холодно. У Там начинает звонить телефон. Это Кайто.
0: Послушайте диалог 21 урока.
2: Мошмоши, Там-сан. Има доко ни иру но?
3: 時計台の中にいます。え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。わかりました。あ、カイト、こっちこっち。ごめん、遅くなって。Давайте
0: разберем фразы по порядку.
1: Кайто звонит Там.
4: Мошмоши, Там-сан.
0: Привет, Там-сан.
4: Има доко ни иру но?
0: Где ты сейчас находишься?
1: Там отвечает.
3: Токейдай но накани имасу.
0: Я в башне с часами.
1: Кайто уточняет.
4: Э, нака?
0: А, внутри?
1: И добавляет.
4: Джа, боку му сугу сочи ни ику не.
0: Сейчас приду.
1: Там отвечает.
3: Вакаримашта.
0: Хорошо.
1: Через какое-то время появляется Кайто. Мия замечает его и говорит.
3: А, Кайто!
0: Ой, Кайто.
3: Коччи-коччи.
0: Мы здесь.
1: Кайто быстро подходит к девушкам.
4: Гомен, осокунатте.
0: Простите за опоздание.
1: Хорошо, что друзья наконец встретились.
0: Башня с часами, двухэтажное белое деревянное здание. Часы установлены на верхушке красной крыши. Башня была построена в 1878 году. Давайте послушаем диалог еще раз.
2: もしもし、タムさん。今、どこにいるの？
3: 時計台の中にいます。
2: え、中？じゃあ、僕もすぐそっちに行くね。
3: わかりました。あ、カイト、こっちこっち。
4: ごめん、遅くなって。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Я в башне с часами. Запомните ее и сможете говорить, где вы находитесь. Давайте разберем фразу. Токейдай – это башня с часами, а нака – внутри. Токейдай но накаде означает «внутри башни с часами». «Ни» за этой фразой – это частица, которая указывает на место, а «имас» – это глагол «иру» в «мас-форме». Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите сказать о существовании кого-то или описать, где находится человек, используйте глагол «имас».
1: Мы изучили глагол «аримас» на предыдущем уроке. Чем он отличается от «имас»?
0: «Имас» используется по отношению к одушевленным лицам. Для вещей используется «аримас».
1: Понятно.
0: Если вы хотите сказать кому-то, где вы находитесь, назовите название места, добавьте частицу «ни» и завершите фразу «имас». Дайте собеседнику ориентир, чтобы описание стало более точным. Как в ключевой фразе «я в башне с часами». Порядок слов должен быть такой. Ориентир, затем частица «но», затем ваше местоположение, а после «ни имас».
1: В нашей фразе ориентир – башня с часами, «токеедай», а местоположение – внутри, «нака». Правильно?
0: Правильно.
1: Послушайте и повторите.
5: «Токеедай но нака ни имас». 時計台の中にいます。
0: Послушайте телефонную беседу о назначении встречи. В ней есть и вопрос, и ответ о том, где находится человек.
6: Има доко ни имасу ка? Кайсацу но май ни имасу.
0: Давайте разберем эту беседу.
6: Има доко ни имасу ка?
1: Где вы сейчас находитесь?
0: Има означает сейчас. Когда вы спрашиваете, где ваш собеседник, скажите «доко ни имасу ка?». Недавно мы узнали, что «доко» — вопросительное слово «где».
6: Кайсацу но май ни имасу.
1: Перед турникетом.
0: Кайсацу — это турникет. Мае означает «перед». Кайсацу но май ни — это «перед турникетом».
1: Теперь ваша очередь. Повторите ответ после вопроса.
5: Има доко ни имасу ка? Кайсацу но май ни имасу. Кайсацу но май ни имасу.
0: Давайте попрактикуемся с другими локациями. Предположим, вы в круглосуточном магазине комбини. Комбини – это?
5: Комбини. Комбини.
0: А как мы узнали раньше, внутри?
5: Нака.
0: Попробуйте.
3: Комбини но нака ни имасу. Комбини но нака ни имасу.
0: А теперь вы стоите рядом с информационным центром. Информационный центр по-японски это...
5: Information. Information.
0: А рядом?
5: Йоко. Йоко.
0: Попробуйте.
3: Information の横にいます。Information の横にいます。
0: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит там. Она произнесла ее в разговоре с Кайто по телефону. Запомните ее и используйте в речи.
3: Вакаримашта.
0: Вакаримашта означает «хорошо», «понятно». Произнесите эту фразу, когда вы поняли, что сказал собеседник.
1: Послушайте, как разные люди произносят ее.
7: Вакаримашта.
8: Вакаримашта.
9: Вакаримашта.
1: А теперь попробуйте сами.
5: Вакаримашта.
0: Давайте еще раз вернемся к диалогу сегодняшнего урока. Обратите особое внимание на ту часть, в которой там описывает, где она находится.
2: Мошмоши, Тамсан, има доко ни иру но?
3: Токейдай но нака ни имасу.
2: Э, нака? Джа, боку мо сугу сочи ни ику не.
3: わかりました。あ、カイト、こっちこっち。

0: ごめん、遅くなって。
1: ハルさんの知恵袋。
2: А теперь рубрика «Советы Харусан». Сегодня мы расскажем о японских магазинах комбини.
3: Настя, вы часто заходите в комбини?
2: Да, постоянно. Например, за водой или для оплаты счетов. Иногда в комбини удобно назначить встречу.
3: Согласен. Комбини в Японии буквально на каждом шагу. Их очень легко найти. Многие из них работают круглосуточно, 7 дней в неделю. В таких магазинах можно найти огромное разнообразие товаров, в том числе готовую еду, рисовые шарики, сэндвичи, сладости, например, конфеты, мармелад и шоколад. Можно купить напитки, чай, сок, алкоголь и другие, а также журналы и канцтовары. Часто в комбини продаются и шампуни, стиральные порошки, аккумуляторы для мобильных телефонов и даже нижнее белье.
2: Еще в комбини очень удобно снимать деньги в банкомате или забирать билеты на концерт, которые вы купили онлайн. Комбини и правда очень упрощают жизнь.
3: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
2: На следующем уроке там Мия и Кайто отправятся на снежный фестиваль в Саппоро. Оставайтесь с нами!